огни. Кончилась ночь, и, как всегда, я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд. Но ты не молчи, не вижу.

0: твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: Субтитры сделал DimaTorzok.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

день, когда единственный спутник твой, немая пугливая тень.

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. В Клитне открылся современный спортивно-оздоровительный комплекс. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, здесь созданы все условия для любителей спорта, физической культуры и здорового образа жизни. В новом спортивном учреждении уже проходят занятия в бассейне, универсальном зале по баскетболу, волейболу, мини-футболу. Особое внимание при создании объекта уделили доступности. Комплекс полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Открытие спортивного объекта в Клитне является одной из важных частей системной работы по популяризации спорта и здорового образа жизни. Напомню, в нынешнем году аналогичный объект уже начал свою работу в Умече. Брянцы Артем Максименко и Евгений Кулистиков стали призерами чемпионата России по спорту сверхлегкой авиации в Пермском крае, где участники соревновались в дисциплинах «Паралет-1» и «Паралет-2». Экипаж из Брянской области завоевал серебро соревнований, став призерами чемпионата России. В общекомандном зачете сборная брянщины заняла 3-е место. Главный тренер футбольного клуба «Динамо Брянск» Андрей Кончельскис поделился своими мыслями о перспективах команды. Он подчеркнул, несмотря на 2 победы, 1 ничью и крупное поражение «Аталани» со счетом 0-4, брянцы продолжают двигаться вперед. У команды сильный состав и преданные болельщики, которые приходят на стадион в количестве около 5000 человек. «Динамо Брянск» является самой посещаемой командой в группе «Золото». Основной задачей на данный момент является закрепление в текущем дивизионе, так как только в следующем году команда сможет начать подготовку к переходу в первую лигу, если останется в золотой группе. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов признался, что совершенно не думает об участии в зимних Олимпийских играх 30-го года. Сан Саныч отметил, повторный недопуск к Олимпийским играм может повториться, поэтому он не видит смысла готовиться к этим соревнованиям. Спортсмен заявил, за 5 лет он мог бы довести общее число медалей с Олимпийских игр и чемпионатов до 40. По словам лыжника, в текущий момент в его активе 17 медалей, при этом на международных стартах он выступал всего 4 года. Александр Большунов подчеркнул, за это время можно было бы достичь гораздо больше результатов, однако реализовать их не удалось. Хоккейный клуб «Брянск» активно готовится к новому сезону. Спортсмены вернулись к напряженным тренировкам и восстановлению ледовой физической формы. Сейчас хоккеисты оттачивают технику и выстраивают командное взаимодействие. По итогам летних сборов в состав команды войдут 30 спортсменов, которым предстоит выдержать серьезную конкуренцию в лиге. Национальная молодежная хоккейная лига теперь называется Российской хоккейной лигой. Именно такое решение было принято Федерацией спорта России. В турнире будут играть спортсмены от 16 до 20 лет. Баскетбольный клуб «Десна» обнародовал календарь игр на сезон Суперлиги 26-27 года. Начнется он с 3 подряд домашних матчей, к которым еще добавится кубковая игра на своей арене. Напомню, в межсезонье к тренерскому штабу брянской «Десны» присоединился Родион Боровский, ранее работавший помощником в «Десне-2». С нынешнего сезона он займет должность старшего тренера основной команды. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
3: Странное дело. По капризу судьбы из двух уцелевших в мире, в этой лодке я и ты.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 1,5 миллиарда рублей выделит Кабинет министров из резервного фонда правительства на выплаты субсидий предприятиям и индивидуальным предпринимателям из Брянской, Белгородской и Курской областей. Планируется, средства представители бизнеса направят на частичную компенсацию расходов по оплате работников вынужденного простоя в период с июля по декабрь нынешнего года. Это финансирование позволит компаниям сократить издержки на оплату временной нетрудоспособности сотрудников, поддержит бизнес, который создает на этих территориях рабочие места, обеспечивает людей товарами и услугами. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на Брянщине, в настоящее время предусмотрен целый ряд мер поддержки, в том числе годовая отсрочка по уплате налоговых и страховых взносов, расширенное бюджетное финансирование, гранты на восстановление или перемещение производств. Помимо этого, льготы на лизинг оборудования и свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности. В Брянской области реализуется масштабная задача модернизации системы здравоохранения. Так, новое оборудование, высокоточный аппарат «ФАТЭК» появился в хирургическом отделении номер 2 Клинцовской центральной горбольницы. Он позволяет рассекать ткани и одновременно проводить коагуляцию во время операции. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительство Брянской области в настоящее время уделяет особое внимание кадровым процессам в медицине. Глава региона подчеркнул, безусловно, это движение в сторону повышения заработной платы и реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Помимо этого, выплата молодым специалистам, приобретение жилья, стало известно. По национальным проектам «Продолжительная активная жизнь и семья» Брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе более миллиарда рублей уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. Владимир Путин заявил, Россия всегда готова к поиску взаимных компромиссов, приемлемых для всех соседних государств и партнеров. Президент также заявил, Россия всегда выступала и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству с другими странами по Северному морскому пути в рамках действующего международного морского права. Ранее глава российского государства выразил твердое убеждение, мир переходит от вертикальной иерархической модели к более сложной, распределенной и многополярной. Владимир Путин указал на важность того, что новые центры роста хотят сами определять траекторию развития, получать большую долю добавленной стоимости, создавать свои бренды, стандарты и компетенции. На бирже стартует продажа бензина класса Евро-3. На автозаправках данная марка топлива с учетом времени доставки появится во второй половине августа, ближе к концу месяца. И что важно, все АЗС должны указывать экологический класс топлива при продаже. Ранее правительство выпустило постановление, согласно которому разрешено до 1 июля 2027 года производить импорт и торговлю в России бензином и дизельным топливом экологических стандартов Евро-2 и Евро-3, а также Евро-4. В российской классификации это К2, К3 и К4. До 13 августа этого года, с июля 2016-го, в России действовал запрет на оборот топлива класса ниже Евро-5. Как подчеркивается в сообщении правительства, принятая мера носит временный характер и направлена на насыщение внутреннего рынка необходимыми объемами топлива. Официальный курс американского доллара – 83 рубля ровно. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 78 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 19 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 200 протоколов международного образца выдала Брянская испытательная лаборатория Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. Каждый такой документ подтверждает безопасность и качество экспортируемой продукции, а также является пропуском на международные рынки. С начала нынешнего года 212 протоколов испытаний предусмотрено для отправки за рубеж мясной продукции, в числе которой мясо говядины, свинины, колбасные изделия, продукты мясные, варено-копченые консервы, также молочные продукции, молоко коровье, творог и сливки пастеризованной рыбной продукции, консервы, пресервы, палочки, икра, а также салаты и закуски. Большинство партий продукции направлены в страны Азии и Ближнего Востока. Использование комбинированного международного знака свидетельствует о выполнении Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных требований и условий оценки деятельности иностранными организациями, аккредитованными более чем в сотни стран мира. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: утро. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук в рамках рабочей поездки по региону посетил Плетнянский район. Предприятие, которое уже можно смело назвать брендом района – Брянский сад. Руководитель области обозначил перспективы его дальнейшего развития. Среди основных задач – увеличение масштабов работы и выпуск продукции, а также востребованность в течение всего года. Потенциальными потребителями могут стать предприятия детского питания и социальные учреждения. Региональные и местные власти намерены оказать помощь производству в развитии. По словам Егора Ковальчука, предприятию необходимо одновременно работать над масштабированием и расширением направления реализации продукции. Одним из перспективных рынков могут стать организации, которым необходимы стабильные круглогодичные поставки фруктов. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозпроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, в последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивать их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно маленькой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. В настоящее время полным ходом идет их уборка. Из-за поздней весны сельхозпредприятия приступили к уборке урожая на 2 недели позже обычного. Параллельно началась подготовка почвы под посев озимого рапса, в Новозыбкове уже идет его высев. Предварительным данным Департамента сельского хозяйства его планируют посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров. В целом зерновые культуры предстоит убрать с клином 168 тысяч гектаров, а картофелем занято порядка 37 тысяч гектаров. Заготовка клубней, к слову, уже ведется практически во всех районах Брянской области. Восторг Украины от ударов по гражданским объектам в Российской Федерации, в результате которых страдают и гибнут мирные граждане, говорит о взросшенном неонацизме. Как подчеркивает Министерство иностранных дел, Украина давно превратилась в антироссийский проект. Даже самые откровенно нацистские устремления Киева находят как минимум молчаливое согласие европейских официальных лиц. Таким образом, очевидно, политика двойных стандартов. Согласно законодательству стран Европейского Союза, спонсирование терроризма в любом виде запрещено. При этом, не гнушаясь ничем, западные государства оказывают финансовую помощь террористам как в индивидуальном порядке, так и коллективно. Напомню, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение: сегодня нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Глава государства подчеркнул: наш священный долг не допустить реваншизма идей наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне. Сумма штрафа за нарушение при ежедневном вождении без ОСАГО при автоматической проверке наличия действующего полиса с помощью камер фото- и видеофиксации может превысить стоимость полиса за 3-4 дня. Средняя цена автогражданки в нынешнем году составляет 7152 рубля. Штраф, вынесенный после первой автоматической проверки, составит 800 рублей. Повторное нарушение уже от 3 до 5000. Напомню, с 23 марта действует закон, ограничивающий наказание за езду без ОСАГО одним штрафом в сутки. Запустить механизм автоматической проверки наличия полисов автогражданки с помощью дорожных камер планируют с 1 октября. Официальный курс американского доллара – 83 рубля ровно. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 78 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 19 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 200 протоколов международного образца выдала Брянская испытательная лаборатория Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. Каждый такой документ подтверждает безопасность и качество экспортируемой продукции, а также является пропуском на международные рынки. С начала нынешнего года 212 протоколов испытаний предусмотрено для отправки за рубеж мясной продукции, в числе которой мясо говядины, свинины, колбасные изделия, продукты мясные, варено-копченые, консервы, также молочные продукции, молоко коровье, творог и сливки пастеризованной рыбной продукции, консервы, пресервы, палочки, икра, а также салаты и закуски. Большинство партий продукции направлены в страны Азии и Ближнего Востока. Использование комбинированного международного знака свидетельствует о выполнении Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных требований и условий оценки деятельности иностранными организациями, аккредитованными более чем в сотни стран мира. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. В брянской автоколонне 14.03 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
10: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87,9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио. В городе партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 1,5 миллиарда рублей выделит Кабинет министров из резервного фонда правительства на выплаты субсидий предприятиям и индивидуальным предпринимателям из Брянской, Белгородской и Курской областей. Планируется, средства представители бизнеса направят на частичную компенсацию расходов по оплате работников вынужденного простоя в период с июля по декабрь нынешнего года. Это финансирование позволит компаниям сократить издержки на оплату временной нетрудоспособности сотрудников, поддержит бизнес, который создает на этих территориях рабочие места, обеспечивает людей товарами и услугами. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на Брянщине, в настоящее время предусмотрен целый ряд мер поддержки, в том числе годовая отсрочка по уплате налоговых и страховых взносов, расширенное бюджетное финансирование, гранты на восстановление или перемещение производств. Помимо этого, льготы на лизинг оборудования и свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности. В Брянской области реализуется масштабная задача модернизации системы здравоохранения. Так, новое оборудование, высокоточный аппарат «Фатек» появился в хирургическом отделении номер 2 Клинцовской центральной горбольницы. Он позволяет рассекать ткани, одновременно проводить коагуляцию во время операции. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительство Брянской области в настоящее время уделяет особое внимание кадровым процессам в медицине. Глава региона подчеркнул, безусловно, это движение в сторону повышения заработной платы и реализация программ «Земский доктор и земский фельдшер». Помимо этого, выплата молодым специалистам, приобретение жилья стало известно. По национальным проектам «Продолжительная активная жизнь и семья» Брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе более 1 миллиард рублей уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. Владимир Путин заявил, Россия всегда готова к поиску взаимных компромиссов, приемлемых для всех соседних государств и партнеров. Президент также заявил, Россия всегда выступала и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству с другими странами по Северному морскому пути в рамках действующего международного морского права. Ранее глава российского государства выразил твердое убеждение, мир переходит от вертикальной иерархической модели к более сложной, распределенной и многополярной. Владимир Путин указал на важность того, что новые центры роста хотят сами определять траекторию развития, получать большую долю добавленной стоимости, создавать свои бренды, стандарты и компетенции. На бирже стартует продажа бензина класса Евро-3. На автозаправках данная марка топлива с учетом времени доставки появится во второй половине августа, ближе к концу месяца. И что важно, все АЗС должны указывать экологический класс топлива при продаже. Ранее правительство выпустило постановление, согласно которому разрешено до 1 июля 2027 года производить импорт и торговлю в России бензином и дизельным топливом экологических стандартов Евро-2 и Евро-3, а также Евро-4. В российской классификации это К2, К3 и К4. До 13 августа. С этого года, с июля 2016 в России действовал запрет на оборот топлива класса ниже Евро-5. Как подчеркивается в сообщении правительства, принятая мера носит временный характер и направлена на насыщение внутреннего рынка необходимыми объемами топлива. Официальный курс американского доллара 83 рубля ровно, курс единой европейской валюты 95 рублей 78 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 19 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 200 протоколов международного образца выдала Брянская испытательная лаборатория Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. Каждый такой документ подтверждает безопасность и качество экспортируемой продукции, а также является пропуском на международные рынки. С начала нынешнего года 212 протоколов испытаний предусмотрено для отправки за рубеж мясной продукции, в числе которой мясо говядины, свинины, колбасные изделия, продукты мясные, варено-копченые консервы, также молочные продукции, молоко коровье, творог и сливки пастеризованной рыбной продукции, консервы, пресервы, палочки, икра, а также салаты и закуски. Большинство партий продукции направлены в страны Азии и Ближнего Востока. Использование комбинированного международного знака свидетельствует о выполнении Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных требований и условий оценки деятельности иностранными организациями, аккредитованными более чем в сотни стран мира. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
7: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАЗ», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. Всех ценителей изобразительного искусства городской выставочный зал приглашает посетить персональную выставку «Брянщина моя». Уроженца нашего города, заслуженного художника Российской Федерации, члена Союза художников России, живописца Евгения Фетисова. Будут представлены работы последнего времени в различных жанрах, таких как портрет, пейзаж, натюрморт, а также натурные пленэрные этюды. Живопись художника широко известна брянскому зрителю и находит отклик у любителей живописи разных возрастов и профессионалов. Выставка будет проходить с 12 по 30 августа. Возрастное ограничение 0+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: твоего города. 3-2 радио. Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Эй, водитель! Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: сделаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир 19-25. Гость 17 августа – директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева. Новые программы и ЕГЭ, школы и профессиональное образование. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага вперед.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: Ну, а ты?
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: по-деревенски 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Владельцам автомобилей, зарегистрированных за рубежом, может быть установлен однодневный срок для погашения штрафа за нарушение правил дорожного движения. Такую инициативу правительство намерено предоставить на рассмотрение Государственной Думы. Специалисты выражают неоднозначное мнение относительно действенности предложенных мер в отношении водителей на транспортных средствах с иностранными номерами. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Министерство внутренних дел подготовило законодательную инициативу, направленную на изменение порядка оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных у автомобилей с иностранной регистрацией. Предлагается внести коррективы в статью 32.2 Кодекса об административных правонарушениях, касающихся сроков погашения таких штрафов. Действующая норма предусматривает 60-дневный период для оплаты штрафа. Однако, согласно новым предложениям, этот срок предлагается существенно сократить. Оплата должна быть произведена не позднее одного дня, следующего за днем вступления в законную силу постановления по административному делу. В случае неуплаты штрафа в установленный законом суточный срок предусмотрено задержание транспортного средства до момента полного погашения задолженности. Разработчики законопроекта аргументируют необходимость таких мер растущим числом нарушений, совершенных водителями транспортных средств с зарубежными номерами, и одновременным снижением процента исполнения выписанных штрафов. Согласно статистике, количество административных постановлений превысило по итогам ушедшего года почти 489,5 тысяч. При этом доля исполненных постановлений составило всего лишь 57,5%. Отмечу, большая часть нарушений зафиксирована автоматическими системами фото- и видеофиксации. Однако, несмотря на легкость распознавания иностранных номеров камерами, процент исполнения штрафов, выписанных по данным системам, остается критически низким, не более трети.
0: Автомобильные факты.
1: Отраслевые специалисты признают, что в предлагаемых изменениях, конечно, есть определенная доля здравого смысла, однако возникают и опасения относительно неоправданности рисков, которым могут быть подвергнуты участники международного трафика. Представьте ситуацию. Иностранный гражданин въезжает на территорию России, получает штраф, о котором даже не подозревает. Затем его останавливает инспектор и заявляет: «Мил человек, вы тут штраф не оплатили. Уже прошло двое суток. Мы вынуждены отправить ваш автомобиль на штрафстоянку, а вам придется искать попутный транспорт, чтобы прежде всего оплатить нарушение». Кроме того, не менее остро стоит еще и вопрос с водителями на автомобилях с иностранными номерами, которые нарушают правила дорожного движения, как раз пользуясь отсутствием контроля. И эта часть задачи выглядит, вполне логичной. Добавлю, закон гласит, штраф должен быть уплачен до выезда из страны. Это подразумевает, что при выезде автомобиля с иностранной регистрацией необходимо проверить наличие неоплаченных штрафов. Но кто будет это реализовывать на таможне, где отсутствуют сотрудники ГИБДД, а присутствуют только пограничники и таможенники, пока остается вопросом. Вероятно, что в нашу цифровую эпоху, конечно, интеграция соответствующих баз не составит труда, и именно в этом направлении и следует двигаться. Хочу развеять распространенное заблуждение, что приобретение автомобиля, зарегистрированного где-то за границей, не буду указывать регионы, но вы сами их прекрасно знаете, да, избавляет вас или гарантирует вам полную свободу от штрафов. Это обман. Отмечу, что в данном случае речь идет о временном ввозе, требующем периодического вывоза транспортного средства за пределы Российской Федерации. Более того, такой автомобиль не является полностью вашей собственностью. Вы не можете его продать, полноценно подарить или даже позволить другу сесть за руль в вашем присутствии. Поэтому, если вам предлагают автомобиль с иностранными номерами по привлекательной цене, обязательно тщательнейшим образом изучите все нюансы. И удачи!
0: За баранкой!

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
2: 9 тысяч рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9 тысяч рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТС АС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3.2 радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Мам, а мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 Радио. Новости.
2: 3-2 Радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук в рамках рабочей поездки по региону посетил Плетнянский район. Предприятие, которое уже можно смело назвать брендом района, Брянский сад. Руководитель области обозначил перспективы его дальнейшего развития. Среди основных задач – увеличение масштабов работы и выпуск продукции, а также востребованность в течение всего года. Потенциальными потребителями могут стать предприятия детского питания и социальные учреждения. Региональные и местные власти намерены оказать помощь производству в развитии. По словам Егора Ковальчука, предприятию необходимо одновременно работать над масштабированием и расширением направления реализации продукции. Одним из перспективных рынков могут стать организации, которым необходимы стабильные круглогодичные поставки фруктов. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозпроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, в последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивать их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно маленькой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. В настоящее время полным ходом идет их уборка. Из-за поздней весны сельхозпредприятия приступили к уборке урожая на 2 недели позже обычного. Параллельно началась подготовка почвы под посев озимого рапса, в Новозыбкове уже идет его высев. Предварительным данным Департамента сельского хозяйства его планируют посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров. В целом зерновые культуры предстоит убрать с клином 168 тысяч гектаров, а картофелем занято порядка 37 тысяч гектаров. Заготовка клубни, к слову, уже ведется практически во всех районах Брянской области. Восторг Украины от ударов по гражданским объектам в Российской Федерации, в результате которых страдают и гибнут мирные граждане, говорит о взросшенном неонацизме. Как подчеркивает Министерство иностранных дел, Украина давно превратилась в антироссийский проект. Даже самые откровенно нацистские устремления Киева находят как минимум молчаливое согласие европейских официальных лиц. Таким образом, очевидна политика двойных стандартов. Согласно законодательству стран Европейского Союза, спонсирование терроризма в любом виде запрещено. При этом, не гнушаясь ничем, западные государства оказывают финансовую помощь террористам как в индивидуальном порядке, так и коллективно. Напомню, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение: сегодня нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Глава государства подчеркнул: наш священный долг – не допустить реваншизма идей наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне. Сумма штрафа за нарушение при ежедневном вождении без ОСАГО при автоматической проверке наличия действующего полиса с помощью камер фото-видеофиксации может превысить стоимость полиса за 3-4 дня. Средняя цена автогражданки в нынешнем году составляет 7152 рубля. Штраф, вынесенный после первой автоматической проверки, составит 800 рублей. Повторное нарушение уже от 3 до 5000. Напомню, с 23 марта действует закон, ограничивающий наказание за езду без ОСАГО одним штрафом в сутки. Запустить механизм автоматической проверки наличия полисов автогражданки с помощью дорожных камер планируют с 1 октября. Официальный курс американского доллара – 83 рубля ровно. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 78 копеек. Сегодня в дневные часы синоптики прогнозируют в Брянске около 19 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 200 протоколов международного образца выдала Брянская испытательная лаборатория Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. Каждый такой документ подтверждает безопасность и качество экспортируемой продукции, а также является пропуском на международные рынки. С начала нынешнего года 212 протоколов испытаний предусмотрено для отправки за рубеж мясной продукции, в числе которой мясо говядины, свинины, колбасные изделия, продукты мясные, варено-копченые, консервы. Также молочные продукции, молоко коровье, творог и сливки пастеризованной рыбной продукции, консервы, пресервы, палочки, икра, а также салаты и закуски. Большинство партий продукции направлены в страны Азии и Ближнего Востока. Использование комбинированного международного знака свидетельствует о выполнении Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных требований и условий оценки деятельности иностранными организациями, аккредитованными более чем в сотни стран мира. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: 90. Врачи удивляются, так не бывает. Я объясняю, что все очень просто. Я вспоминаю.
1: 96.
0: Я не изменился, таким и остался.
1: 102.
0: Способен ходить, говорить, улыбаться.
1: 108.
0: Я вспоминаю, как к ней прикасался.

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Брянской автоколонии 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Рекламная служба 32 радио 404 333, код города 48 32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три два радио. В Брянске 11 часов.
1: Три два радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. В Клитне открылся современный спортивно-оздоровительный комплекс. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, здесь созданы все условия для любителей спорта, физической культуры и здорового образа жизни. В новом спортивном учреждении уже проходят занятия в бассейне, универсальном зале по баскетболу, волейболу, мини-футболу. Особое внимание при создании объекта уделили доступности. Комплекс полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Открытие спортивного объекта в Клитне является одной из важных частей системной работы по популяризации спорта и здорового образа жизни. Напомню, в нынешнем году аналогичный объект уже начал свою работу в Умече. Брянцы Артем Максименко и Евгений Кулистиков стали призерами чемпионата России по спорту сверхлегкой авиации в Пермском крае, где участники соревновались в дисциплинах «Паралет-1» и «Паралет-2». Экипаж из Брянской области завоевал серебро соревнований, став призерами чемпионата России. В общекомандном зачете сборная брянщины заняла 3-е место. Главный тренер футбольного клуба «Динамо Брянск» Андрей Кончельскис поделился своими мыслями о перспективах команды. Он подчеркнул, несмотря на 2 победы, 1 ничью и крупное поражение «Аталании» со счетом 0-4, брянцы продолжают двигаться вперед. У команды сильный состав и преданные болельщики, которые приходят на стадион в количестве около 5000 человек. «Динамо Брянск» является самой посещаемой командой в группе «Золото». Основной задачей на данный момент является закрепление в текущем дивизионе, так как только в следующем году команда сможет начать подготовку к переходу в первую лигу, если останется в золотой группе. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов признался, что совершенно не думает об участии в зимних олимпийских играх 30-го года. Сан Саныч отметил, повторный недопуск олимпийским играм может повториться, поэтому он не видит смысла готовиться к этим соревнованиям. Спортсмен заявил, за 5 лет он мог бы довести общее число медалей с олимпийских игр и чемпионатов до 40. По словам лыжника, в текущий момент в его активе 17 медалей, при этом на международных стартах он выступал всего 4 года. Александр Большунов подчеркнул, за это время можно было бы достичь гораздо больше результатов, однако реализовать их не удалось. Хоккейный клуб «Брянск» активно готовится к новому сезону. Спортсмены вернулись к напряженным тренировкам и восстановлению ледовой физической формы. Сейчас хоккеисты оттачивают технику и выстраивают командное взаимодействие. По итогам летних сборов в состав команды войдут 30 спортсменов, которым предстоит выдержать серьезную конкуренцию в лиге. Национальная молодежная хоккейная лига теперь называется Российской хоккейной лигой. Именно такое решение было принято Федерацией спорта России. В турнире будут играть спортсмены от 16 до 20 лет. Баскетбольный клуб «Десна» обнародовал календарь игр на сезон Суперлиги 26-27 года. Начнется он с 3 подряд домашних матчей, к которым еще добавится кубковая игра на своей арене. Напомню, в межсезонье к тренерскому штабу брянской «Десны» присоединился Родион Боровский, ранее работавший помощником в «Десне-2». С нынешнего сезона он займет должность старшего тренера основной команды. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП. В онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Рекламная служба «3-2 радио». 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
6: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300. 33. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 19. Возможен небольшой дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир 19-25. Гость 17 августа – директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева. Новые программы и ЕГЭ, школы и профессиональное образование. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага вперед.
2: Реклама.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
8: Всем привет. Мы Брянская группа «Hardwalkers». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: 7.32 полдень.
1: 3.2 радио. Новости.
2: 3.2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске 167 школ и детских садов готовятся к новому учебному году. Всего в областном центре 67 школ, гимназий, лицеев, 94 садика, 6 учреждений дополнительного образования. Сейчас капитально обновляют 4 школы номер 32, 33, 40 и 54. В преддверии 1 сентября в школах выполняется текущий ремонт помещений и коммунальной инфраструктуры. Осуществляется проверка противопожарной и антитеррористической защищенности. Вместе с тем в ряде учебных заведений проводится более широкий объем работ по подготовке к новому учебному году. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время на Брянщине создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, именно в школе закладывается основа, знания и стремления будущих специалистов различных профессий. Задача власти Брянского субъекта Федерации создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала. Многодетным семьям, чьи дети обучаются платно, в средних специальных учебных заведениях и вузах Брянской области будет компенсироваться половина стоимости обучения. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, новая мера региональной поддержки начнет действовать в наступающем учебном году. Еще одно решение – это одинаковый базовый оклад для педагогов в городе и в сельской местности. Раньше в разных школах или даже для учителей в одной квалификации базовый оклад мог заметно отличаться. Теперь за одну и ту же норму часов все учителя в регионе будут получать одну и ту же стартовую сумму. Егор Ковальчук призвал информировать выпускников о возможностях брянских вузов, в которых можно получить достойное образование и не обязательно за этим ехать в столицу. Глава региона подчеркнул заинтересованность брянских властей в том, чтобы готовить высококлассных специалистов здесь, и они оставались работать в родном регионе. Минсельхоз разрабатывает новые маршруты для экспорта сельскохозяйственной продукции. Власти планируют перенаправлять грузовые потоки зерновой и масложировой продукции через порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока и сухопутные маршруты. Для координации действий будет создан специальный штаб с участием регионов и бизнеса. В его задачи войдет сбор планов по закупке зерна, контроль цен, согласование железнодорожных заявок и мониторинг работы портовых терминалов. Направление поставок будет определяться для каждого региона индивидуально, исходя из географии и экономики перевозок. Главной задачей является обеспечение своевременных поставок продукции с учетом текущих логистических ограничений. Ведомство предложило комплекс дополнительных мер поддержки для крупных экспортеров. Отмечается, Россия подтверждает готовность страны полностью обеспечить зерном всех зарубежных партнеров. Россобрнадзор не планирует усложнять единый госэкзамен. Ведомство подчеркивает, экзаменационные задания соответствуют школьной программе и образовательным стандартам, а по мере выхода новых учебников материалы будут обновляться. Дальнейшие изменения позволят идти, что называется, в ногу со временем. Экзамену требуется ребрендинг из-за сложившихся вокруг него стереотипов. Однако реформа высшего образования не повлияет на процедуру проведения единого госэкзамена, который продолжит использоваться как инструмент проверки знаний и отбора абитуриентов. Ранее звучали предложения сделать задания сложнее и сократить число олимпиад, поскольку нынешняя система не всегда позволяет эффективно отбирать абитуриентов с самыми высокими результатами. Официальный курс американского доллара – 83 рубля ровно. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 78 копеек. Сейчас в Брянске около 19 градусов тепла. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 200 протоколов международного образца выдала Брянская испытательная лаборатория Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. Каждый такой документ подтверждает безопасность и качество экспортируемой продукции, а также является пропуском на международные рынки. С начала нынешнего года 212 протоколов испытаний предусмотрено для отправки за рубеж мясной продукции, в числе которой мясо говядины, свинины, колбасные изделия, продукты мясные, варено-копченые консервы. Также молочные продукции – молоко коровье, творог и сливки пастеризованной рыбной продукции, консервы, пресервы, палочки икра, а также салаты и закуски. Большинство партий продукции направлены в страны Азии и Ближнего Востока. Использование комбинированного международного знака свидетельствует о выполнении Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных требований и условий оценки деятельности иностранными организациями, аккредитованными более чем в сотни стран мира. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: Два радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Яркое музыкальное событие с необычным названием «Кучерявый вечер Александра Бардина» ждет вас в ДК БМЗ уже 25 августа. Прозвучат такие инструменты, как балалайка, гармонь, баян, фортепиано, свирель, а также, конечно же, голос артиста, секреты из жизни и музыка для сердца, вдохновляющая поэзия и откровенный разговор со зрителем. Давайте разбираться, кто же такой Александр Бардин. Певец из группы «Садко», мультиинструменталист, танцор, композитор, который прошел внушительный творческий путь. Александр несет культуру русской музыки, собирая вокруг себя все больше ценителей авторской и народной музыки. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

творить чудеса. Возьми мои крылья, малы, мне так.

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения. Украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Был я весел, но сейчас все восстали против нас. Будто дышать им не дает чужое счастье. Нынче на родной земле стало тесно ей и мне. Солнечный день и при луне. Что за напасть, говорят, бродяга я. И она не для меня. И ничего общего быть у нас не может. Говорят, что курдаят

этих глаз ее. Я готов пойти на все. Я не совсем в здравом уме. Я обезумел, не в скитаньях мой удел. У меня хватает дел, с кем-то другим путать меня не надо. Все несут какой-то бред, будто добрых мыслей нет. Правильно мне

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом год.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: 12 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Владельцам автомобилей, зарегистрированных за рубежом, может быть установлен однодневный срок для погашения штрафа за нарушение правил дорожного движения. Такую инициативу правительство намерено предоставить на рассмотрение Государственной Думы. Специалисты выражают неоднозначное мнение относительно действенности предложенных мер в отношении водителей на транспортных средствах с иностранными номерами. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Министерство внутренних дел подготовило законодательную инициативу, направленную на изменение порядка оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных у автомобилей с иностранной регистрацией. Предлагается внести коррективы в статью 32.2 Кодекса об административных правонарушениях, касающихся сроков погашения таких штрафов. Действующая норма предусматривает 60-дневный период для оплаты штрафа. Однако, согласно новым предложениям, этот срок предлагается существенно сократить. Оплата должна быть произведена не позднее одного дня, следующего за днем вступления в законную силу постановления по административному делу. В случае неуплаты штрафа в установленный законом суточный срок предусмотрено задержание транспортного средства до момента полного погашения задолженности. Разработчики законопроекта аргументируют необходимость таких мер растущим числом нарушений, совершенных водителями транспортных средств с зарубежными номерами, и одновременным снижением процента исполнения выписанных штрафов. Согласно статистике, количество административных постановлений превысило по итогам ушедшего года почти 489,5 тысяч. При этом доля исполненных постановлений составило всего лишь 57,5%. Отмечу, большая часть нарушений зафиксирована автоматическими системами фото- и видеофиксации. Однако, несмотря на легкость распознавания иностранных номеров камерами, процент исполнения штрафов, выписанных по данным системам, остается критически низким, не более трети.
0: Автомобильные факты.
1: Отраслевые специалисты признают, что в предлагаемых изменениях, конечно, есть определенная доля здравого смысла, однако возникают и опасения относительно неоправданности рисков, которым могут быть подвергнуты участники международного трафика. Представьте ситуацию. Иностранный гражданин въезжает на территорию России, получает штраф, о котором даже не подозревает. Затем его останавливает инспектор и заявляет: «Мил человек, вы тут штраф не оплатили. Уже прошло двое суток. Мы вынуждены отправить ваш автомобиль на штрафстоянку, а вам придется искать попутный транспорт, чтобы прежде всего оплатить нарушение». Кроме того, не менее остро стоит еще и вопрос с водителями на автомобилях с иностранными номерами, которые нарушают правила дорожного движения, как раз пользуясь отсутствием контроля. И эта часть задачи выглядит, вполне логичной. Добавлю, закон гласит, штраф должен быть уплачен до выезда из страны. Это подразумевает, что при выезде автомобиля с иностранной регистрацией необходимо проверить наличие неоплаченных штрафов. Но кто будет это реализовывать на таможне, где отсутствуют сотрудники ГИБДД, а присутствуют только пограничники и таможенники? Пока остается вопросом. Вероятно, что в нашу цифровую эпоху, конечно, интеграция соответствующих баз не составит труда, и именно в этом направлении и следует двигаться. Хочу развеять распространенное заблуждение, что приобретение автомобиля, зарегистрированного где-то за границей, не буду указывать регионы, но вы сами их прекрасно знаете, да, избавляет вас или гарантирует вам полную свободу от штрафов. Это обман. Отмечу, что в данном случае речь идет о временном ввозе, требующем периодического вывоза транспортного средства за пределы Российской Федерации. Более того, такой автомобиль не является полностью вашей собственностью. Вы не можете его продать, полноценно подарить или даже позволить другу сесть за руль в вашем присутствии. Поэтому, если вам предлагают автомобиль с иностранными номерами по привлекательной цене, обязательно тщательнейшим образом изучите все нюансы. И удачи!
0: За баранкой!

бывает грустно, знаешь, бывает тошно. С мясом вырваны чувства, грязь втоптана прошлое. Но выйди на перекресток, стань у перехода, крылья расправь и трогай. На желтый сигнал

0: города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» УВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАЗ», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59-60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Дай закурить. 3-2 радио. Это пульс.
1: Это страсть. Это рок. В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир 19-25. Гость 17 августа – директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева. Новые программы и ЕГЭ, школы и профессиональное образование. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области реализуется масштабная задача модернизации системы здравоохранения. Так, новое оборудование, высокоточный аппарат «ФАТЭК» появился в хирургическом отделении номер 2 Клинцовской центральной горбольницы. Он позволяет рассекать ткани, одновременно проводить коагуляцию во время операции. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительство Брянской области в настоящее время уделяет особое внимание кадровым процессам в медицине. Глава региона подчеркнул, безусловно, это движение в сторону повышения заработной платы и реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Помимо этого, выплата молодым специалистам, приобретение жилья стало известно. По национальным проектам «Продолжительная активная жизнь и семья» Брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе более миллиарда рублей уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук в рамках рабочей поездки по региону посетил Клетнянский район. Предприятие, которое уже можно смело назвать брендом района, Брянский сад. Руководитель области обозначил перспективы его дальнейшего развития. Среди основных задач – увеличение масштабов работы и выпуск продукции, а также востребованность в течение всего года. Потенциальными потребителями могут стать предприятия детского питания и социальные учреждения. Региональные и местные власти намерены оказать помощь производству в развитии. По словам Егора Ковальчука, предприятию необходимо одновременно работать над масштабированием и расширением направления реализации продукции. Одним из перспективных рынков могут стать организации, которым необходимы стабильные круглогодичные поставки фруктов. Более 1 миллиона россиян подали заявление через госуслуги на участие в электронном голосовании в выборах. В Минцифры напомнили, для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление до 14 сентября включительно. Если планы изменятся, его можно будет отозвать в эти же сроки. Информационные ресурсы дистанционного электронного голосования внесены в белые списки. Ими можно будет воспользоваться даже при отключении мобильного интернета в целях безопасности. В регионах также организуют точки доступа Wi-Fi. Выборы губернаторов Государственной Думы 9-го созыва, напомню, будут проходить 3 дня с 18 по 20 сентября. Ранее Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием. Всего в единый день голосования пройдут порядка 2500 компаний различного уровня. Россияне стали чаще посещать магазины. Ускорение трафика по итогам июля может объясняться сезонностью, промо-активностью и подготовкой ритейлеров к новому сезону. Дополнительным фактором могли стать перебои с доставкой товаров на фоне изменения в логистике электронных площадок. Часть покупателей, не готовых ждать заказ, могла в таком случае обратиться в физические магазины, где товар доступен непосредственно в торговой точке. Данные показатели пока, правда, не свидетельствуют о долгосрочном развороте потребительского поведения в пользу офлайн. О смене тренда можно будет говорить не ранее осени, когда завершится сезон отпусков и проявится устойчивый спрос на крупные покупки. Официальный курс американского доллара – 83 рубля ровно. Курс единой европейской валюты – 95 рублей 78 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают брянские похолодания до плюс 12 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже, до отметки в 6,8. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 200 протоколов международного образца выдала Брянская испытательная лаборатория Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. Каждый такой документ подтверждает безопасность и качество экспортируемой продукции, а также является пропуском на международные рынки. С начала нынешнего года 212 протоколов испытаний предусмотрено для отправки за рубеж мясной продукции, в числе которой мясо говядины, свинины, колбасные изделия, продукты мясные, варено-копченые, консервы. Также молочные продукции, молоко коровье, творог и сливки пастеризованной рыбной продукции, консервы, пресервы, палочки, икра, а также салаты и закуски. Большинство партий продукции направлены в страны Азии и Ближнего Востока. Использование комбинированного международного знака свидетельствует о выполнении Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных требований и условий оценки деятельности иностранными организациями, аккредитованными более чем в сотни стран мира. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пытаюсь понять, что, куда и зачем, что так близко уже, но никак не обнять.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: Страсть.
1: Страсть.
0: Это
1: рок.
2: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости.

0: надежны и хороши.
1: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
2: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске 167 школ и детских садов готовятся к новому учебному году. Всего в областном центре 67 школ, гимназий, лицеев, 94 садика, 6 учреждений дополнительного образования. Сейчас капитально обновляют 4 школы номер 32, 33, 40 и 54. В преддверии 1 сентября в школах выполняется текущий ремонт помещений и коммунальной инфраструктуры. Осуществляется проверка противопожарной и антитеррористической защищенности. Вместе с тем в ряде учебных заведений проводится более широкий объем работ по подготовке к новому учебному году. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время на Брянщине создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, именно в школе закладывается основа, знания и стремления будущих специалистов различных профессий. Задача власти Брянского субъекта Федерации создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозпроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, в последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивать их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно маленькой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. В настоящее время полным ходом идет их уборка. Из-за поздней весны сельхозпредприятия приступили к уборке урожая на 2 недели позже обычного. Параллельно началась подготовка почвы под посев озимого рапса, в Новозыбкове уже идет его высев. Предварительным данным Департамента сельского хозяйства его планируют посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров. В целом зерновые культуры предстоит убрать с клином 168 тысяч гектаров, а картофелем занято порядка 37 тысяч гектаров. Заготовка клубни, к слову, уже ведется практически во всех районах Брянской области. Владимир Путин заявил, Россия всегда готова к поиску взаимных компромиссов, приемлемых для всех соседних государств и партнеров. Президент также заявил, Россия всегда выступала и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству с другими странами по Северному морскому пути в рамках действующего международного морского права. Ранее глава российского государства выразил твердое убеждение, мир переходит от вертикальной иерархической модели к более сложной, распределенной и многополярной. Владимир Путин указал на важность того, что новые центры роста хотят сами определять траекторию развития, получать большую долю добавленной стоимости, создавать свои бренды, стандарты и компетенции. Минсельхоз разрабатывает новые маршруты для экспорта сельскохозяйственной продукции. Власти планируют перенаправлять грузовые потоки зерновой и масло-жировой продукции через порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока и сухопутные маршруты. Для координации действий будет создан специальный штаб с участием регионов и бизнеса. В его задачи войдет сбор планов по закупке зерна, контроль цен, согласование железнодорожных заявок и мониторинг работы портовых терминалов. Направление поставок будет определяться для каждого региона индивидуально, исходя из географии и экономики перевозок. Главной задачей является обеспечение своевременных поставок продукции с учетом текущих логистических ограничений. Ведомство предложило комплекс дополнительных мер поддержки для крупных экспортеров. Отмечается, Россия подтверждает готовность страны полностью обеспечить зерном всех зарубежных партнеров. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют не выше плюс 20. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 200 протоколов международного образца выдала Брянская испытательная лаборатория Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. Каждый такой документ подтверждает безопасность и качество экспортируемой продукции, а также является пропуском на международные рынки. С начала нынешнего года 212 протоколов испытаний предусмотрено для отправки за рубеж мясной продукции, в числе которой мясо говядины, свинины, колбасные изделия, продукты мясные, варено-копченые консервы, также молочные продукции, молоко коровье, творог и сливки пастеризованной рыбной продукции, консервы, пресервы, палочки, икра, а также салаты и закуски. Большинство партий продукции направлены в страны Азии и Ближнего Востока. Использование комбинированного международного знака свидетельствует о выполнении Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных требований и условий оценки деятельности иностранными организациями, аккредитованными более чем в сотни стран мира. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Неизвестно, что

0: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир 19-25. Гость 17 августа – директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева. Новые программы и ЕГЭ, школы и профессиональное образование. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

Запирай в сундук да прячь под кровать. От похмелья веселья не жди. Ляг на лавку, помирать втихаря. Перепутанные нити дожди взбаламутили в душе лихаря. Пивот ведь никто не видел, вот и ведь никто не ведал.

Ей, хлопці! Та ну заграйте! Та ну заграйте! Рейк!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Владельцам автомобилей, зарегистрированных за рубежом, может быть установлен однодневный срок для погашения штрафа за нарушение правил дорожного движения. Такую инициативу правительство намерено предоставить на рассмотрение Государственной Думы. Специалисты выражают неоднозначное мнение относительно действенности предложенных мер в отношении водителей на транспортных средствах с иностранными номерами. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Министерство внутренних дел подготовило законодательную инициативу, направленную на изменение порядка оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных у автомобилей с иностранной регистрацией. Предлагается внести коррективы в статью 32.2 Кодекса об административных правонарушениях, касающихся сроков погашения таких штрафов. Действующая норма предусматривает 60-дневный период для оплаты штрафа. Однако, согласно новым предложениям, этот срок предлагается существенно сократить. Оплата должна быть произведена не позднее одного дня, следующего за днем вступления в законную силу постановления по административному делу. В случае неуплаты штрафа в установленный законом суточный срок предусмотрено задержание транспортного средства до момента полного погашения задолженности. Разработчики законопроекта аргументируют необходимость таких мер растущим числом нарушений, совершенных водителями транспортных средств с зарубежными номерами, и одновременным снижением процента исполнения выписанных штрафов. Согласно статистике, количество административных постановлений превысило по итогам ушедшего года почти 489,5 тысяч. При этом доля исполненных постановлений составило всего лишь 57,5%. Отмечу, большая часть нарушений зафиксирована автоматическими системами фото- и видеофиксации. Однако, несмотря на легкость распознавания иностранных номеров камерами, процент исполнения штрафов, выписанных по данным системам, остается критически низким, не более трети.
0: Автомобильные факты.
1: Отраслевые специалисты признают, что в предлагаемых изменениях, конечно, есть определенная доля здравого смысла, однако возникают и опасения относительно неоправданности рисков, которым могут быть подвергнуты участники международного трафика. Представьте ситуацию. Иностранный гражданин въезжает на территорию России, получает штраф, о котором даже не подозревает. Затем его останавливает инспектор и заявляет: «Мил человек, вы тут штраф не оплатили. Уже прошло 2 суток. Мы вынуждены отправить ваш автомобиль на штрафстоянку, а вам придется искать попутный транспорт, чтобы прежде всего оплатить нарушение». Кроме того, не менее остро стоит еще и вопрос с водителями на автомобилях с иностранными номерами, которые нарушают правила дорожного движения, как раз пользуясь отсутствием контроля. И эта часть задачи выглядит, вполне логичной. Добавлю, закон гласит, штраф должен быть уплачен до выезда из страны. Это подразумевает, что при выезде автомобиля с иностранной регистрацией необходимо проверить наличие неоплаченных штрафов. Но кто будет это реализовывать на таможне, где отсутствуют сотрудники ГИБДД, а присутствуют только пограничники и таможенники? Пока остается вопросом. Вероятно, что в нашу цифровую эпоху, конечно, интеграция соответствующих баз не составит труда, и именно в этом направлении и следует двигаться. Хочу развеять распространенное заблуждение, что приобретение автомобиля, зарегистрированного где-то за границей, не буду указывать регионы, но вы сами их прекрасно знаете, да, избавляет вас или гарантирует вам полную свободу от штрафов. Это обман. Отмечу, что в данном случае речь идет о временном ввозе, требующем периодического вывоза транспортного средства за пределы Российской Федерации. Более того, такой автомобиль не является полностью вашей собственностью. Вы не можете его продать, полноценно подарить или даже позволить другу сесть за руль в вашем присутствии. Поэтому, если вам предлагают автомобиль с иностранными номерами по привлекательной цене, обязательно тщательнейшим образом изучите все нюансы. И удачи!
0: За баранкой!

0: Реклама. 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом июль. История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: Все, что вы сейчас делаете, это незаконно! Что вы творите? Вы вяжете детей, людей, женщин! Кто расстоят за свою семью?
7: Держите!

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Somebody take a picture before it's too late. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.

0: Страсть. Это рок. В Брянске 6 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 1,5 миллиарда рублей выделит кабинет министров из резервного фонда правительства на выплаты субсидий предприятиям и индивидуальным предпринимателям из Брянской, Белгородской и Курской областей. Планируется, средства представители бизнеса направят на частичную компенсацию расходов по оплате работников вынужденного простоя в период с июля по декабрь нынешнего года. Это финансирование позволит компаниям сократить издержки на оплату временной нетрудоспособности сотрудников, поддержит бизнес, который создает на этих территориях рабочие места, обеспечивает людей товарами и услугами. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на Брянщине, в настоящее время предусмотрен целый ряд мер поддержки, в том числе годовая отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, расширенное бюджетное финансирование, гранты на восстановление или перемещение производств. Помимо этого, льготы на лизинг оборудования и свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозпроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, в последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивать их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно маленькой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. В настоящее время полным ходом идет их уборка. Из-за поздней весны сельхозпредприятия приступили к уборке урожая на 2 недели позже обычного. Параллельно началась подготовка почвы под посев озимого рапса, в Новозыбкове уже идет его высев. Предварительным данным Департамента сельского хозяйства его планируют посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров. В целом зерновые культуры предстоит убрать с клином 168 тысяч гектаров, а картофелем занято порядка 37 тысяч гектаров. Заготовка клубни, к слову, уже ведется практически во всех районах Брянской области. В Брянской области реализуется масштабная задача модернизации системы здравоохранения. Так, новое оборудование, высокоточный аппарат «Фатек» появился в хирургическом отделении номер 2 Клинцовской центральной горбольницы. Он позволяет рассекать ткани, одновременно проводить коагуляцию во время операции. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительство Брянской области в настоящее время уделяет особое внимание кадровым процессам в медицине. Глава региона подчеркнул, безусловно, это движение в сторону повышения заработной платы и реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Помимо этого, выплата молодым специалистам, приобретение жилья стало известно. По национальным проектам «Продолжительная активная жизнь» и «Семья» Брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе более 1 миллиард рублей уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. В Брянске 167 школ и детских садов готовятся к новому учебному году. Всего в областном центре 67 школ, гимназий, лицеев, 94 садика, 6 учреждений дополнительного образования. Сейчас капитально обновляют 4 школы номер 32, 33, 40 и 54. В преддверии 1 сентября в школах выполняется текущий ремонт помещений и коммунальной инфраструктуры. Осуществляется проверка противопожарной и антитеррористической защищенности. Вместе с тем в ряде учебных заведений проводится более широкий объем работ по подготовке к новому учебному году. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время на Брянщине создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, именно в школе закладывается основа знаний и стремления будущих специалистов различных профессий. Задача власти Брянского субъекта Федерации создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют не выше плюс 20. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 200 протоколов международного образца выдала Брянская испытательная лаборатория Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. Каждый такой документ подтверждает безопасность и качество экспортируемой продукции, а также является пропуском на международные рынки. С начала нынешнего года 212 протоколов испытаний предусмотрено для отправки за рубеж мясной продукции, в числе которой мясо говядины, свинины, колбасные изделия, продукты мясные, варено-копченые консервы, также молочные продукции, молоко коровье, творог и сливки пастеризованной рыбной продукции, консервы, пресервы, палочки, икра, а также салаты и закуски. Большинство партий продукции направлены в страны Азии и Ближнего Востока. Использование комбинированного международного знака свидетельствует о выполнении Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных требований и условий оценки деятельности иностранными организациями, аккредитованными более чем в сотни стран мира. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
3: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Транспортная компания КИТ перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании КИТ любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания КИТ, где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания КИТ и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
8: Нужна система отопления? Не трать время, звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
9: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонии 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир в 19:25. Гость 17 августа, директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева. Новые программы и ЕГЭ, школы и профессиональное образование. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.

0: Игорю явились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
7: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра Кагма при свете свечей вы сможете уже 28 августа в концертном зале «Дружба». Кагма представит новую концертную программу «Симфония Imagine Dragons и Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей. Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонических аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. Также прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную глубину. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234. 459-60.
4: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: Воздух

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске 167 школ и детских садов готовятся к новому учебному году. Всего в областном центре 67 школ, гимназий, лицеев, 94 садика, 6 учреждений дополнительного образования. Сейчас капитально обновляют 4 школы номер 32, 33, 40 и 54. В преддверии 1 сентября в школах выполняется текущий ремонт помещений и коммунальной инфраструктуры. Осуществляется проверка противопожарной и антитеррористической защищенности. Вместе с тем в ряде учебных заведений проводится более широкий объем работ по подготовке к новому учебному году. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время на Брянщине создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, именно в школе закладывается основа, знания и стремления будущих специалистов различных профессий. Задача власти Брянского субъекта Федерации создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозпроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, в последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивать их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно маленькой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. В настоящее время полным ходом идет их уборка. Из-за поздней весны сельхозпредприятия приступили к уборке урожая на 2 недели позже обычного. Параллельно началась подготовка почвы под посев озимого рапса, в Новозыбкове уже идет его высев. Предварительным данным Департамента сельского хозяйства его планируют посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров. В целом зерновые культуры предстоит убрать с клином 168 тысяч гектаров, а картофелем занято порядка 37 тысяч гектаров. Заготовка клубни, к слову, уже ведется практически во всех районах Брянской области. Владимир Путин заявил, Россия всегда готова к поиску взаимных компромиссов, приемлемых для всех соседних государств и партнеров. Президент также заявил, Россия всегда выступала и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству с другими странами по Северному морскому пути в рамках действующего международного морского права. Ранее глава российского государства выразил твердое убеждение, мир переходит от вертикальной иерархической модели к более сложной, распределенной и многополярной. Владимир Путин указал на важность того, что новые центры роста хотят сами определять траекторию развития, получать большую долю добавленной стоимости, создавать свои бренды, стандарты и компетенции. Минсельхоз разрабатывает новые маршруты для экспорта сельскохозяйственной продукции. Власти планируют перенаправлять грузовые потоки зерновой и масло-жировой продукции через порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока и сухопутные маршруты. Для координации действий будет создан специальный штаб с участием регионов и бизнеса. В его задачи войдет сбор планов по закупке зерна, контроль цен, согласование железнодорожных заявок и мониторинг работы портовых терминалов. Направление поставок будет определяться для каждого региона индивидуально, исходя из географии и экономики перевозок. Главной задачей является обеспечение своевременных поставок продукции с учетом текущих логистических ограничений. Ведомство предложило комплекс дополнительных мер поддержки для крупных экспортеров. Отмечается, Россия подтверждает готовность страны полностью обеспечить зерном всех зарубежных партнеров. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют не выше плюс 20. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 200 протоколов международного образца выдала Брянская испытательная лаборатория Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. Каждый такой документ подтверждает безопасность и качество экспортируемой продукции, а также является пропуском на международные рынки. С начала нынешнего года 212 протоколов испытаний предусмотрено для отправки за рубеж мясной продукции, в числе которой мясо говядины, свинины, колбасные изделия, продукты мясные, варено-копченые консервы, также молочные продукции, молоко коровье, творог и сливки пастеризованной рыбной продукции, консервы, пресервы, палочки, икра, а также салаты и закуски. Большинство партий продукции направлены в страны Азии и Ближнего Востока. Использование комбинированного международного знака свидетельствует о выполнении Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных требований и условий оценки деятельности иностранными организациями, аккредитованными более чем в сотни стран мира. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: сейчас. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Владельцам автомобилей, зарегистрированных за рубежом, может быть установлен однодневный срок для погашения штрафа за нарушение правил дорожного движения. Такую инициативу правительство намерено предоставить на рассмотрение Государственной Думы. Специалисты выражают неоднозначное мнение относительно действенности предложенных мер в отношении водителей на транспортных средствах с иностранными номерами. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Министерство внутренних дел подготовило законодательную инициативу, направленную на изменение порядка оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных у автомобилей с иностранной регистрацией. Предлагается внести коррективы в статью 32.2 Кодекса об административных правонарушениях, касающихся сроков погашения таких штрафов. Действующая норма предусматривает 60-дневный период для оплаты штрафа. Однако, согласно новым предложениям, этот срок предлагается существенно сократить. Оплата должна быть произведена не позднее одного дня, следующего за днем вступления в законную силу постановления по административному делу. В случае неуплаты штрафа в установленный законом суточный срок предусмотрено задержание транспортного средства до момента полного погашения задолженности. Разработчики законопроекта аргументируют необходимость таких мер растущим числом нарушений, совершенных водителями транспортных средств с зарубежными номерами, и одновременным снижением процента исполнения выписанных штрафов. Согласно статистике, количество административных постановлений превысило по итогам ушедшего года почти 489,5 тысяч. При этом доля исполненных постановлений составило всего лишь 57,5%. Отмечу, большая часть нарушений зафиксирована автоматическими системами фото- и видеофиксации. Однако, несмотря на легкость распознавания иностранных номеров камерами, процент исполнения штрафов, выписанных по данным системам, остается критически низким, не более трети.
0: Автомобильные факты.
1: Отраслевые специалисты признают, что в предлагаемых изменениях, конечно, есть определенная доля здравого смысла, однако возникают и опасения относительно неоправданности рисков, которым могут быть подвергнуты участники международного трафика. Представьте ситуацию. Иностранный гражданин въезжает на территорию России, получает штраф, о котором даже не подозревает. Затем его останавливает инспектор и заявляет: «Мил человек, вы тут штраф не оплатили. Уже прошло двое суток. Мы вынуждены отправить ваш автомобиль на штрафстоянку, а вам придется искать попутный транспорт, чтобы прежде всего оплатить нарушение». Кроме того, не менее остро стоит еще и вопрос с водителями на автомобилях с иностранными номерами, которые нарушают правила дорожного движения, как раз пользуясь отсутствием контроля. И эта часть задачи выглядит, вполне логичной. Добавлю, закон гласит, штраф должен быть уплачен до выезда из страны. Это подразумевает, что при выезде автомобиля с иностранной регистрацией необходимо проверить наличие неоплаченных штрафов. Но кто будет это реализовывать на таможне, где отсутствуют сотрудники ГИБДД, а присутствуют только пограничники и таможенники, пока остается вопросом. Вероятно, что в нашу цифровую эпоху, конечно, интеграция соответствующих баз не составит труда, и именно в этом направлении и следует двигаться. Хочу развеять распространенное заблуждение, что приобретение автомобиля, зарегистрированного где-то за границей, не буду указывать регионы, но вы сами их прекрасно знаете, да, избавляет вас или гарантирует вам полную свободу от штрафов. Это обман. Отмечу, что в данном случае речь идет о временном ввозе, требующем периодического вывоза транспортного средства за пределы Российской Федерации. Более того, такой автомобиль не является полностью вашей собственностью. Вы не можете его продать, полноценно подарить или даже позволить другу сесть за руль в вашем присутствии. Поэтому, если вам предлагают автомобиль с иностранными номерами по привлекательной цене, обязательно тщательнейшим образом изучите все нюансы. И удачи!
0: За баранкой!

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио. В городе партизанской славы 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Свыше 1,5 миллиарда рублей выделит Кабинет министров из резервного фонда правительства на выплаты субсидий предприятиям и индивидуальным предпринимателям из Брянской, Белгородской и Курской областей. Планируется, средства представители бизнеса направят на частичную компенсацию расходов по оплате работников вынужденного простоя в период с июля по декабрь нынешнего года. Это финансирование позволит компаниям сократить издержки на оплату временной нетрудоспособности сотрудников, поддержит бизнес, который создает на этих территориях рабочие места и обеспечивает людей товарами и услугами. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на Брянщине, в настоящее время предусмотрен целый ряд мер поддержки, в том числе годовая отсрочка по уплате налоговых и страховых взносов, расширенное бюджетное финансирование, гранты на восстановление и перемещение производств. Помимо этого, льготы на лизинг оборудования и свободные экономические зоны с особыми условиями для предпринимательской деятельности. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозпроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, в последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивать их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно маленькой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. В настоящее время полным ходом идет их уборка. Из-за поздней весны сельхозпредприятия приступили к уборке урожая на 2 недели позже обычного. Параллельно началась подготовка почвы под посев озимого рапса, в Новозыбкове уже идет его высев. Предварительным данным Департамента сельского хозяйства его планируют посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров. В целом зерновые культуры предстоит убрать с клином 168 тысяч гектаров, а картофелем занято порядка 37 тысяч гектаров. Заготовка клубни, к слову, уже ведется практически во всех районах Брянской области. В Брянской области реализуется масштабная задача модернизации системы здравоохранения. Так, новое оборудование, высокоточный аппарат «ФАТЭК» появился в хирургическом отделении номер 2 Клинцовской центральной горбольницы. Он позволяет рассекать ткани и одновременно проводить коагуляцию во время операции. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, правительство Брянской области в настоящее время уделяет особое внимание кадровым процессам в медицине. Глава региона подчеркнул, безусловно, это движение в сторону повышения заработной платы и реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Помимо этого, выплата молодым специалистам, приобретение жилья, стало известно по национальным проектам «Продолжительная активная жизнь и семья», Брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе более 1 миллиард рублей уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. В Брянске 167 школ и детских садов готовятся к новому учебному году. Всего в областном центре 67 школ, гимназий, лицеев, 94 садика, 6 учреждений дополнительного образования. Сейчас капитально обновляют 4 школы номер 32, 33, 40 и 54. В преддверии 1 сентября в школах выполняется текущий ремонт помещений и коммунальной инфраструктуры. Осуществляется проверка противопожарной и антитеррористической защищенности. Вместе с тем в ряде учебных заведений проводится более широкий объем работ по подготовке к новому учебному году. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время на Брянщине создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, именно в школе закладывается основа, знания и стремления будущих специалистов различных профессий. Задача власти брянского субъекта федерации создать для этого максимальные условия и возможности для реализации потенциала. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют не выше плюс 20. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 200 протоколов международного образца выдала Брянская испытательная лаборатория Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных. Каждый такой документ подтверждает безопасность и качество экспортируемой продукции, а также является пропуском на международные рынки. С начала нынешнего года 212 протоколов испытаний предусмотрено для отправки за рубеж мясной продукции, в числе которой мясо говядины, свинины, колбасные изделия, продукты мясные, варено-копченые консервы, также молочные продукции, молоко коровье, творог и сливки пастеризованной рыбной продукции, консервы, пресервы, палочки, икра, а также салаты и закуски. Большинство партий продукции направлены в страны Азии и Ближнего Востока. Использование комбинированного международного знака свидетельствует о выполнении Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных требований и условий оценки деятельности иностранными организациями, аккредитованными более чем в сотни стран мира. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: Два радио.
1: Реклама.
2: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» УВ, ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

бесконтактного процесса. Вот стоит передо мной новая принцесса. Душу надо брать в упор.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Владельцам автомобилей, зарегистрированных за рубежом, может быть установлен однодневный срок для погашения штрафа за нарушение правил дорожного движения. Такую инициативу правительство намерено предоставить на рассмотрение Государственной Думы. Специалисты выражают неоднозначное мнение относительно действенности предложенных мер в отношении водителей на транспортных средствах с иностранными номерами. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Министерство внутренних дел подготовило законодательную инициативу, направленную на изменение порядка оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных у автомобилей с иностранной регистрацией. Предлагается внести коррективы в статью 32.2 Кодекса об административных правонарушениях, касающихся сроков погашения таких штрафов. Действующая норма предусматривает 60-дневный период для оплаты штрафа. Однако, согласно новым предложениям, этот срок предлагается существенно сократить. Оплата должна быть произведена не позднее одного дня, следующего за днем вступления в законную силу постановления по административному делу. В случае неуплаты штрафа в установленный законом суточный срок предусмотрено задержание транспортного средства до момента полного погашения задолженности. Разработчики законопроекта аргументируют необходимость таких мер растущим числом нарушений, совершенных водителями транспортных средств с зарубежными номерами, и одновременным снижением процента исполнения выписанных штрафов. Согласно статистике, количество административных постановлений превысило по итогам ушедшего года почти 489,5 тысяч. При этом доля исполненных постановлений составило всего лишь 57,5%. Отмечу, большая часть нарушений зафиксирована автоматическими системами фото- и видеофиксации. Однако, несмотря на легкость распознавания иностранных номеров камерами, процент исполнения штрафов, выписанных по данным системам, остается критически низким, не более трети.
0: Автомобильные факты.
1: Отраслевые специалисты признают, что в предлагаемых изменениях, конечно, есть определенная доля здравого смысла, однако возникают и опасения относительно неоправданности рисков, которым могут быть подвергнуты участники международного трафика. Представьте ситуацию. Иностранный гражданин въезжает на территорию России, получает штраф, о котором даже не подозревает. Затем его останавливает инспектор и заявляет: «Мил человек, вы тут штраф не оплатили. Уже прошло 2 суток. Мы вынуждены отправить ваш автомобиль на штрафстоянку, а вам придется искать попутный транспорт, чтобы прежде всего оплатить нарушение». Кроме того, не менее остро стоит еще и вопрос с водителями на автомобилях с иностранными номерами, которые нарушают правила дорожного движения, как раз пользуясь отсутствием контроля. И эта часть задачи выглядит, вполне логичной. Добавлю, закон гласит, штраф должен быть уплачен до выезда из страны. Это подразумевает, что при выезде автомобиля с иностранной регистрацией необходимо проверить наличие неоплаченных штрафов. Но кто будет это реализовывать на таможне, где отсутствуют сотрудники ГИБДД, а присутствуют только пограничники и таможенники? Пока остается вопросом. Вероятно, что в нашу цифровую эпоху, конечно, интеграция соответствующих баз не составит труда, и именно в этом направлении и следует двигаться. Хочу развеять распространенное заблуждение, что приобретение автомобиля, зарегистрированного где-то за границей, не буду указывать регионы, но вы сами их прекрасно знаете, да, избавляет вас или гарантирует вам полную свободу от штрафов. Это обман. Отмечу, что в данном случае речь идет о временном ввозе, требующем периодического вывоза транспортного средства за пределы Российской Федерации. Более того, такой автомобиль не является полностью вашей собственностью. Вы не можете его продать, полноценно подарить или даже позволить другу сесть за руль в вашем присутствии. Поэтому, если вам предлагают автомобиль с иностранными номерами по привлекательной цене, обязательно тщательнейшим образом изучите все нюансы. И удачи!
0: За баранкой!

0: два радио. Реклама.
1: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» УВ, ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Течет вода, рыбалка это навсегда. Во мне течет вода, рыбалка это навсегда. Ловись, рыбка большая и очень большая, 2-3 на уху, остальных на свободу. Вокруг ни души, тишина-то какая, удочки к бою, все внимание на воду. Клюет, клюет, клюет, клюет, все внимание на воду.

0: на воду. Клюет, клюет, клюет, клюет. Рыбалка это навсегда клюет.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87.7 и 9FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Шаг за шагом вперед.

как в райский сад. Но в легендах сказано так: на востоке встретишь солнце восход, а на западе солнце закат. Но никто не знает,

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть.
1: Страсть.
0: Это
2: рок.
3: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
4: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.